Ланго Мартена. Ну и шандиму своих самонгова. Аськи умок слов брать меня не скурю.